Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Отец Варлам, про себя.

почто. Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, грызка ты? Вон, а что ты?

смеху лица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, челом бьет.
1: Шуйский, Савелий, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, весь гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

жив тебе, пятно единое, единое случайно завелось. Как если паровой душа скорит, льется сердце яда.

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!